0: Аз тук вави!
1: Тимис и Нина манде, ам софтон, сао Тимис? Ари сача тук ну фата чо флупиренената, сао? Ресанака ше сета, рео, ина ниерен рео, ниерен рео, деса ти ну фелумна, я, тауанат ни фикиризана, тауанат ни фасарутана, тауанат ни фанчана, тауанат ни цимана на пацметцимана тафита санака. Ни флупиренена син фурозен, тете, на нин, нана татерака нуфнис, татерака долу нуфн се, тин реч, фани нуфн ни танура малакас, ни нуфн сана кай, нанга ларен, сачи ну купдена фиренен, на лайна тауанцы, азо лене тамти фиренен ти, на нупка буате розе, афуака фуламена ревати на фок, афуака нфатсу ревати на фок, се тин изреде на том тауан, на мид, уана сум таранен, ка мадагаскера те уан тарана кай, мадагаскера те уан тарана камала кас, Арина Цяткисана Янас, насурен куфернамент, ен туп, насурен куфернамент, куфернамент е бацния сарате му файенон, пайкоз, сетина ватау. Фан, боля манара кан, сайде сау, ти матукена, сай тупко, а не ти!
0: Шото тумп вав.
2: О, манавзала яле.